Миша Набоков в Нарском радио вместе с вами. Помните, у девчонок были такие дневники, где они писали, какой характер им нравится, да, какие мальчики, какие недостатки у мальчиков они не любят. Там обманщик, некрасивый, слабый. Мне кажется, сейчас в этом дневнике была бы только одна запись. Главный мужской недостаток — недостаток денег.

0: Русское радио.
1: Я сейчас смешной, не битый, пьяный, на всех экранах.
0: Только любимая.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Примерно 1000, даже больше вязаных вещей есть у одной моей знакомой. Она постоянно со спицами, постоянно вяжет. И говорит, что это помогает ей лучше понимать нас, мужчин. Потому что мужчина, по ее мнению, как клубок. Когда женщина выпускает его из рук, он распускается. Когда берет его в руки, он сматывается.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, с возрастом, конечно, приходит понимание многих вещей. Ты уже многое знаешь. Вот, например, человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, мудр. А вот человек, признающий свою ошибку, когда он прав, женат.

0: города.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, с которой я всегда беру пример, потому что она потрясающе умеет всех ставить на место. Вот недавно мне рассказала, опоздала на работу, ее начал отчитывать начальник. И она такая ему: «Так, я работаю у вас на полставки, поэтому прошу на меня кричать в полголоса».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тоже долго этого ждал, и вот ко мне совсем скоро должны приехать родители, наконец-то. Поэтому я недавно приобрел кресло-кровать, на всякий случай. И по своей простоте душевной думал, что оно для меня. Но на сайте тоже молодцы, да? В описании товара надо было так и написать. Кресло-кровать для вашей кошки, не для вас.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: 21-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба Русского радио 579.

слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена.

0: новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню Дмитрия Колдуна, которая называется «Ключи». И вот для меня лично эта песня про футбол. Я почему-то именно вот с этого сезона начал активно его смотреть. А потом я понял, почему. Знаете почему? Потому что наша жизнь очень похожа на этот вид спорта. Вот смотрите, молодость – это разминка перед матчем, да? Зрелость – сама игра. Старость – это скамейка. Зато где как не на этой скамейке можно с удовольствием послушать любимые песни.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Что слушает страна?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно я подслушал, наверное, одну из самых романтических историй любви. Одна девушка по телефону, видимо, подруге, рассказывала: «Ой, это был такой мужчина, он так вскружил мне голову, что потом меня 9 месяцев укачивал». Представляешь?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно смотрел очень интересную передачу про пустыню. Там настолько раскаленный песок, что на нем можно приготовить яичницу даже. И знаете, о чем я подумал? Так вот почему у верблюдов такие длинные ноги.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я абсолютно согласен с Евой Польной, группой «Гости из будущего». Нужно быть осторожным со своими желаниями. Вот я недавно встретился с одним приятелем, он женат, там дети, мы разговорились, что называется, по душам. Ты меня уважаешь, вот это все такое. И я его спросил, о чем вообще ты мечтаешь? Интересно. И его ответ меня не просто удивил, даже поразил, я бы сказал. Знаете, что он ответил? Эх, вот если бы можно было еще раз поехать в свадебное путешествие, но одному.
1: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо подмывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на русском радио вместе с вами. На одного моего знакомого все называют Андерсон. Угадайте, почему? Потому что, когда он появляется дома под утро, где-то вот примерно вот в это время, в нем просыпается невероятный талант рассказчика удивительных историй. Эх, вот если бы он умел еще их петь, было бы вообще идеально.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: только лучше.
1: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно посмотрел очень умную передачу. И какой я сделал вывод? Вот если нас сейчас слушают физики, вам задачка. Подушка лежит на кровати из-за гравитации. Правильно? Правильно. Телефон лежит на столе из-за гравитации. Правильно? Правильно. Я лежу на диване из-за лени. Это как так получается?

0: новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе.
5: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fit.auto.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор начал проверку сообщений о вирусе коксаки во Вьетнаме. Санитарный регулятор запросил информацию у вьетнамского Минздрава. Ранее СМИ написали о случаях заражения вирусом среди российских туристов. Отмечалось, что несколько семей с детьми заболели в одном из отелей Камрани. У туристов резко повысилась температура, на коже появилась характерная сыпь. Минувшим летом сообщения о возможном заражении российских туристов вирусом коксаки приходили из Турции. Местные власти вирусную вспышку не подтвердили. В России на базе Почты России создадут единую электронную почтовую систему. Она позволит госорганам отправлять юридически значимые письма, а гражданам получать их через цифровые почтовые ящики. Ранее сообщалось, что такая электронная почта будет платной и что для малого бизнеса создание цифрового почтового ящика станет обязательным условием регистрации. В Совете Федерации предложили отменить льготный НДС на деликатесы. Спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко рассказала, что сейчас налог на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров составляет 10% вместо полноценных 22%. На вырученные деньги можно будет построить две школы или больницу, отметила Матвиенко. За первые полугодия продажи морепродуктов в России выросли более чем на 20%. Ну и последний опрос показал, что почти половина россиян скрывает свою реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали, не просили денег в долг и не возникало конфликтов. Причем женщины прибедняются в два раза чаще мужчин, пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса. Чаще остальных свой реальный доход скрывают представители сферы торговли, работники IT-отрасли и сотрудники креативных индустрий. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
4: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные. Давайте просыпайтесь скорее. Главное на главном здесь стартует. На это «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Рады вас приветствовать и обнимать. Здорово!
5: Доброе утро.
6: Ну, слушай, если ты не забыл за день наши имена, значит, все еще хорошо.
4: Кто ты?
6: Значит, все прекрасно.
4: Кто ты?
5: Просто Антоха научился читать.
4: Ребята, прошло-то что-то какие-то 47 лет, и я... Смотрите, русская!
5: Да, молодец!
6: Умничка!
4: Ой, хорошо.
6: Это тебе, Антон. Все аплодисменты утром тебе.
4: Так, глядишь, и таблицу умножения расфигачу.
5: О, не надо, это не нужно.
4: Не нужно, да?
6: А что ты еще помнишь важного?
4: Слушай, я помню, что сегодня должен быть гороскоп, да?
5: Да, скоро уже,
4: кстати. Это вот, да, потом еще, так, подожди. Игрушка должна быть.
5: Какая?
4: Ну, по поводу денег, вот когда вот...
5: Игра про...
4: Правил, да, точно, да.
6: Сколько там денег у нас? До 10
4: умеешь? Я же говорю, таблицу умножения надо было все-таки.
5: 2 на 5.
4: 2 на 5? 25?
5: Нет. 5 плюс 5?
4: 10?
5: Да!
4: Все.
6: Ну, молодец, сегодня, слушай, ты поражаешь нас.
4: А что, все, игра?
6: А еще у нас игра «Слово на вылет».
4: «Слово на вылет», да, вот точно. Обожаемая игрушечка.
6: Ну и, естественно, много ваших самых любимых песен, дорогие друзья.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Сейчас похудеем. Короче, ребята, за один день, знаете, что вы сжигаете столько же калорий, сколько при беге? Вот так вот посчитали аналитики. Прикиньте.
2: За один простой день?
1: Да, значит, если человек печатает на клавиатуре около 6 часов в день, он потратит примерно 546 калорий. Таким образом, за 5 рабочих дней у вас уходит приблизительно 350 грамм жира. Вот так вот.
2: Это если вообще ничего не есть, когда печатаешь.
1: Ну да, это эквивалент... Как так?
2: Вот, вот так.
1: Хорошо. Это эквивалент примерно 30 минутам беговой тренировочки. Вот. Но есть нюанс. Во время сидячей работы организм компенсирует нагрузку. Поэтому, чтобы действительно терять лишние килограммы, стоит почаще вставать из-за монитора. Поэтому
3: вот у нас
1: выглядывайте.
3: Мишка Набоков, он всегда стоя за пультом.
1: Да, ну потому что для него большая честь и гордость работать на русском радио.
3: Калории тратите. Ребят, если вы захотели к лету похудеть, Антон, вот для себя информация, значит, осталось 237 дней, 16 часов, 49 минут, 30 секунд.
2: Вставай и беги.
3: Давай. Да не, или печатай просто.
1: Эти 30 секунд это мои.
2: А почему? Антоха, может, так как у тебя, как бы, извини, конечно, лишних килограммов чуть побольше, чем у нас.
1: У меня их немерено.
2: Ты можешь на бегу печатать.
1: На бегу?
2: Да.
1: Я могу в себе в складке клавиатуру спрятать, понимаете, и печатать исключительно.
3: А давай мы тебе на этих складках нарисуем буковки. И можешь и бежать, и печатать сам по себе.
1: Короче, сварщик, навари мне купола, вот прям здесь.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Так, давайте посмотрим на пробки. Сервис Яндекс.Карта оценил ситуацию сейчас в 1 балл. Погасли уже фонари.
1: Да ладно,
3: На Пятницком шоссе от деревни Федоровки до Светлых гор 38 минут потолкайтесь. От любимой реки Антона Пехорки до Восточного 27 минут пробка.
2: А кто говорит, что на Новой Риге есть пробки?
3: Новая Рига.
2: Смотри, проверяй.
3: Рублево-Успенское шоссе от слияния с боковой дорогой до Подушкинского. Вот там есть проблемки,

0: а главное, зачем? Овны, сегодня не проходите мимо конкурсов и розыгрышей. Удача любит тех, кто хотя бы заполнил анкету.
1: Тельцы, достаньте вещь, которую берегли для гостей. Хватит ждать подходящего момента.
2: Да, я согласен. Близнецы, сегодня вас может здорово выручить незнакомец. Не стесняйтесь попросить помощи.
0: Раки, не бойтесь сегодня экспериментировать. Результат вам точно запомнится.
1: Львы, отодвиньте стеснение прочь и учитесь правильно принимать комплименты и похвалу.
2: Дорогие девы, проверьте прогноз погоды перед выходом. Сегодня оптимизм зонтик не заменит.
0: Родные весы, позвольте себе поменять планы просто потому, что, ну, расхотелось. Иногда это вполне уважительная причина.
1: Скорпионы, сегодня вам может пригодиться фотография, старая заметка или скриншот, сделанный давным-давно.
2: Стрельцы, попробуйте сегодня сделать вашему неприятелю искренний комплимент. Хорошее настроение заразнее, чем кажется.
0: Козероги, если дома что-то давно скрипит, шатается или мигает, займитесь этим. Оно уж достаточно намекало.
1: Водолеи, сегодня не отказывайтесь от второй попытки. Велика вероятность, что все получится.
2: Рыбки на десерт. Вы воспримете знакомое вам место или прочитанную книгу совсем иначе. Со временем все меняются, и вы тоже.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.

0: Вся продукция оборотный кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Если осенью намазать крышу вареньем, то зимой у вас будут самые вкусные сосульки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мне кажется, ребят, с тех пор, когда у нас появились вот эти электронные медицинские карточки и приложения, где мы можем все посмотреть, все свои визиты.
2: Но это, кстати, только, по-моему, в Москве и, может быть, и в области.
1: Нет, это по всей России.
2: Да?
1: Конечно.
3: Ух ты!
1: О, да.
2: Я не знала.
1: Да, приложение на букву Е.
2: Да.
1: Вот, там, значит, можно все посмотреть. И теперь, мне кажется, скоро, благодаря таким приложениям, уйдут в прошлое мемы, которые связаны с почерками врачей.
3: Почему?
1: Когда ты приходишь в аптеку, а там... А, парацетамол, хорошо.
3: А ностальгия?
2: Не, ну ты можешь попросить, конечно, в индивидуальном порядке, да? Чтобы тебе написали на бумажке, да? На старинке.
3: Да. Ну просто потом сложно будет купить вот этот барвадик-джиз, по две таблетки в день. Что?
1: Да.
2: Угу.
1: Вот.
2: Да.
1: Нейросети уже, оказывается, не умеют расшифровывать почерк врачей. Это выяснилось в ходе эксперимента.
3: Только они... наших или всех?
1: А, ну, наших. Там, может быть, по-другому как-то, я не знаю. Я там не... Мне там рецепты не выписывали. А, нейросети пишут тексты, они рисуют картины, они водят машины. Но вот рецепт от нашего терапевта они все-таки еще не могут разгадать. Ученые это объясняют тем, что врачам приходится быстро-быстро много писать одни и те же термины. Со временем слова превращаются в настоящий профессиональный шифр. И это реально, когда врач написал первую букву, потом...
2: А потом как будто кардиограмма
1: пошла. Да, и потом последняя буква. А
3: ну, может, он намекает просто, что уже следить за своим здоровьем и все.
2: Да,
3: просто
2: такой намек.
1: Возможно, где-то в медицинских институтах есть секретный курс по расшифровке почерка.
3: Я вот сейчас прикинул, вот ладно, наш терапевт, да, ну как бы можно, российский человек поймет. А представляешь, что это какой-нибудь китайский терапевт?
1: Так они тоже должны на латыни писать, наверное.
3: Нет.
1: Нет.
2: И все.
3: Ну, как бы есть надежда, когда... Вот на финале.
1: Как хорошо ты это изображаешь. Вот даже песня у меня есть в тему.
3: Какая?
1: Не могу забыть.
2: Как ты это изображаешь?
3: А забыть не можешь?
1: Я теперь, мне это будет сниться.
3: А сочинили песню, как я это изображаю?
4: Не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то,

0: Вот, кстати, хороший выход. Если вас не берут сниматься в кино, снимайте свое.
1: Да.
0: Какое вот, вот как вы хотите, такое снимайте.
1: Да.
0: И у вас там будет главная роль.
1: Да.
0: Главные зрители будут.
2: Ну, сам конечно, же. Это домашнее получается такое.
1: Домашнее кино, это мы любим. Слушай, я хотел, кстати, я объявляю кастинг. Полин.
2: Что? Я могу быть продюсером.
0: А у вас будет нишевый такой фильм.
1: Нишевый?
0: Ну, как бы да, фестивальный, я бы сказал.
2: Фестивальный, класс.
1: Слушай, а когда он будет задать вопрос, мы что, он говорит, мы фестивалим?
0: Ребят,
1: поехали?
0: Вообще я про другое хотел сказать.
1: Да?
0: Что у нас
2: сказал про это.
0: Слово...
1: Это вообще фурор на Кинотавре будет, да. Представляешь?
0: Слово «на вылет» у нас, кстати. Это хорошее название для такой драмы.
2: Да, хорошее.
0: Для домашней драмы.
1: Слово «на вылет».
0: Да. В общем, верните его, пожалуйста, на место. И здравый смысл тоже хочется поставить на место, друзья.
1: Но кастинг мы объявляем.
0: Да, позвоните 8495-995-105,7. У нас, кстати, свободная роль задней части лошади. Лошади, Антон, если что.
1: Действительно.
0: Давай тебя попробуем на нее.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс»

0: Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте hava.ru. 13+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где?
8: В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: до нас дозвонилась Людмила из Кемерово. Будет играть, выигрывать, отгадывать, потому что мы будем пользоваться искусственным интеллектом. И-и!
1: Люся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вас так никто не называл, давно чувствуется.
2: Ну да, есть
0: ну
2: такое.
0: Вот.
1: Ну вот и здравствуйте, вот мы и встретились.
0: Hello!
1: Людочка, у нас для вас будет задача. Сейчас, во-первых, скажите, что вы там делаете? Может, вы не вовремя тут вообще с вами?
2: Я отдыхаю, слушаю русское радио.
0: Молодец.
2: Выходной.
1: Ой, здорово.
3: Кофеечек, наверное, какой-нибудь вкусный бутербродик, да.
2: Кофеечек
0: есть. А чего так рано проснулись, если у вас выходной, скажите, пожалуйста?
3: Кемерово уже не рано.
0: Сколько, 19:30?
2: Ну, это у вас рано, у нас уже нормально.
1: Люсенька, ну давайте, сейчас мы вам включим.
0: Нормально
1: фрагмент.
0: Это сколько, подожди.
1: Обед уже, короче, у них. Фрагмент песни мы вам сейчас поставим.
0: Вот. Ну хорошо, да.
1: В этом фрагменте не будет хватать одного слова. Нейросеть взяла и слизнула его. Ваша задача назвать, что это за слово. Всего лишь одно. Попытка у вас будет тоже одна.
3: Людочка, удачи, слушаем внимательно вместе.

0: и как вам наша песенка?
1: Да, было бы лучше, если бы связь была получше.
0: Это вообще было бы идеально.
2: Да, да, да, да, да.
1: Да, ну что-то как-то заикалось.
2: Это стиль исполнения.
3: Ну, такой реверберация такая была. Это такой эффект. Да. Давайте нам слово, которое пропало в этой песне, вернем на место. И вам получится колоночка.
1: А повторить нельзя было, так?
3: К сожалению.
2: Не, ну Димка теоретически может спеть.
3: Я не знаю слов. Слова знает только Нюша.
1: Слышь, это ночь.
3: Да.
1: Нюша, я поняла, что Нюша.
3: А слово-то какое
1: пропало? Это ночь не знает, как тебе помочь. Это что я все слышу.
3: Да. А слово одно, которое пропало в этой песне, это слово...
2: Хорошее слово.
0: Тишина. Людочка, не расстраивайтесь. У вас есть вкусный чай, кофе, бутербродик, прекрасная Кемерово.
2: И 12 часов дня, судя по всему.
0: Да, и возможность еще позвонить нам и поиграть.
2: Обнимаем Кемерово.
3: Пока.
4: Слово на вылет на русском радио. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: А вот ночью сегодня, кстати, было около плюс 7 градусов, поэтому днем максимум плюс 12. И второй день дождливо. Магнитное поле на троечку. Началось снижение магнитной бури, так что выдыхаем. Завтра будет солнечно, 14 градусов. И дальше нас ждет небольшое потепление до плюс 17 в пятницу.
1: Реклама на русском. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Настоящая медицина. Здесь. Федеральный научно-клинический центр на Ореховом. Врачи более 60 специальностей. Поликлиника, стационар, реабилитация. 40 лет мы помогаем даже в самых сложных случаях. Запись на сайте и по телефону. 8-499-725-44-40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале оперативной информации губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о массированной атаке беспилотников на Подмосковье. В 16 муниципалитетах было уничтожено и подавлено почти 200 дронов, есть погибшие и пострадавшие. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что со вчерашнего вечера в сторону столичного региона летели более 650 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Московские аэропорты ограничивали работу, сейчас самолеты взлетают и приземляются в штатном режиме. К другим новостям, застройщики жилья Подмосковья увеличили выручку на 30%. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас заметен переток покупательского спроса из столицы в область. Так, в сентябре количество сделок за пределами МКАД выросло на 34% до 5500. Аналитики рынка объяснили это изменениями с 1 октября условий выдачи семейной ипотеки. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки. На стипендии студентам в ближайшие 3 года выделят 370 миллиардов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Ранее в Госдуме неоднократно предлагали повысить стипендии. В настоящее время средняя академическая стипендия в России составляет немногим более 2000 рублей в месяц. Ну и последнее. Ветеринарный комитет Москвы предостерег владельцев домашних животных от вакцинных туров для питомцев. В последнее время их активно рекламируют. Как отметили в организации, лучше прийти в хорошую клинику и сделать прививку в стационаре, тем более, что в Москве доступны как отечественные, так и импортные вакцины для кошек и собак. В ветеринарном комитете напомнили, что в случае перемещения между странами таможенного союза с питомцами необходимо оформлять дополнительную ветеринарную документацию. В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис», диагностика ходовой части –

0: бесплатно и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
2: А что это такое происходит, дорогие друзья? На второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Давайте присоединяйтесь к нам, подключайтесь, потому что у нас весело, по-бодренькому, по-добренькому. И, конечно же, мы вас что сделаем? Обнимем! Привет!
3: Доброе утро!
2: Это кто сказал? Это Дима Морозов?
3: Да, тут ну Полина Жукова тоже.
4: Доброе утро!
2: Вот, это Жукова,
3: подайте,
2: да?
3: Подайте ваш голос, девушка. Спасибо вам большое.
5: Антон, что же тут понеслось?
3: Друзья, вчера мы с вами так прекрасно отметили День Учителя.
4: Да.
3: Поздравляем всех этих прекрасных людей, учителей начальной школы, средней, высшей, педагогов университетов, колледжей, институтов и прочих учебных заведений.
2: И педагогов дополнительного образования.
3: Конечно,
2: тоже.
3: Обязательно. College, и переподготовки.
4: Колледж, да.
3: И вот вчера, когда мы это вспоминали, я упомянул же, да, что я был в школе президентом и вообще очень рано повзрослел. И в школе у нас с одноклассницей с моей был бизнес с каталогами косметики.
2: Ничего себе.
3: Мы сами ездили в офис компании.
2: Так.
3: Размещали заказы.
2: Натирали там журнал, нюхали.
3: Развозили,
2: вот
3: натирали. Да, да, да. Я, как сейчас помню, мы вместо УЕ писали рублевые цены. То есть каждый каталог надо было запомнить. И вот это ощущение взрослости, оно было незабываемо, что мы уже все делаем вот как взрослые. Не как эти там за гаражами всякое там, а мы деловые такие школьники, которые имеют свой бизнес.
2: Ну, за гаражами тоже все делают как взрослые. Просто как бы не про косметику речь.
4: Да. И бьюти-голик, в общем, да?
2: Бьюти-голик.
3: Ну, я...
2: Наконец-то мы тебя охарактеризовали.
3: Я знаю, что такое Джордани.
2: Да?
3: Или Экла.
2: Джордани Бруни.
3: Джордани Голд.
4: Это духи.
3: Ну, я не помню, что это такое.
2: А я помню, у меня вот из этого каталога были какие-то духи, знаете, вот с древесным ароматом. Ну, вот, дерево какое-то, значит, пачули и какао. Я думаю, что за ядерная смесь, что за ядерные отходы. Вот, один раз я это дело, значит, послушал этот аромат. Он у меня до сих пор отложился в памяти.
3: Это ужасающе. Шипор.
2: Нет, шипор, я тебе хочу сказать по сравнению с ним, это просто легкий аромат весны.
3: Ну, а короче вот говоря, вот, ребят,
2: все,
3: вот про
2: ты там входишь, все слышно.
3: Бизнес-жилку, она тогда как раз во мне и умерла, но я понял, что повзрослел именно в тот момент, что я все делаю как взрослый, стою в очереди там в этом офисе и так далее, и так далее. Вот хочется у наших слушателей узнать, когда они впервые поняли, что повзрослели.
4: А давайте поговорим на эту тему. Напишите, пожалуйста, ваши истории в наши личные сообщения, мессенджеры. Все работают. Также можете написать в группе ВКонтакте, там есть пост.
2: Да, вот мы повзрослели, когда Жукова предложила снимать домашнее кино.
4: Да.
2: Вот, причем нам всем. Почему бы нет?
3: Я только зритель.
1: Русские перцы на русском радио.

0: когда 23 августа 1996 года стоял молодым лейтенантом ВМФ под окнами роддома города Гаджиева Мурманской области и смотрел на своего первого сынулю, которого показывала через окно любимая супруга Викуля. Сейчас уже у Сергея трое с Викой сыновей. Евгений, 30 лет,
1: вот
0: Никита,
1: в этом году.
0: 24 года, вот сейчас 10 октября исполнился, и маленький Илюшка, ему 12 лет. Сереж, но принцесса просится в эту компанию.

0: Гаджиева.
1: Нет, уже я понимаю, уже Калининградская область, так что давайте.
0: Нет, можно по традиции.
1: А можно и туда.
0: В Мурманск.
1: Хороших людей должно быть больше.
2: Да, да. 20 раз мы вам желаем туда прям сходить.
0: Отличное еще сообщение пришло от Леночки. Взрослая она себя почувствовала тогда, когда в лагерь отправили далеко от дома, приходилось делать все самой. А там отправляли помогать собирать урожай, выдали первую зарплату тем, что собрали. Хорошо, что это была клубника. Это был мой первый заработок. После этой поездки я действительно стала более самостоятельной, и было мне лет 12. Ну, знаете, Леночка, что вы за клубнику-то? Если была бы картошка, вы бы ее привезли домой.
1: Да.
0: Понимаете, не пришлось бы покупать в этом году.
1: Любой урожай хорош.
0: Да. Угу. А тыква?
2: Тыква, что, скоро же знаменитый этот самый праздник.
0: Тыквенный фестиваль.
2: А, тыквенный фестиваль,
0: тыквенный спас.
2: Тыквенный спас.
0: Да.
2: Ну, если спас, то да, а если так, то...
3: Русские перцы. Смеяться обязательно.
0: Так, на пробочки давайте посмотрим.
1: Давай.
0: Сервис Яндекс.Карта оценил ситуацию пока еще во сколько? Уже в 3 балла.
2: Ну, в 3
0: так,
2: балла.
0: Так, Антон говорил, что Новорижское шоссе у нас стоит, это правда. От поворота на деревню Позняково до МКАД. Щелчок у нас по-прежнему от Пехорки до Восточного на полчаса. Есть проблемы на Рязанке, на Волоколамке и проспекте Мира. Там везде по 7 уже красных, бордовых таких баллов. И Звенигородка у нас на 4 балла стоит, как и Московский скоростной диаметр на восток.
3: Реклама на русском. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба русского радио 579-77.

0: Ой, давайте, Ульяночка.
1: Ну что, по газировке?
0: Ульяна нам написала. Ребят, серьезно сейчас вообще нужно отнестись к этому сообщению. Она впервые поняла, что повзрослела, когда в 7 лет начала ездить на троллейбусе из школы к маме на работу. Начала ходить в магазин. Сейчас улички 9. И она уже поняла, что это совсем обычные дела.
2: Уже поняла эту жизнь.
0: Да, уже ей эта жизнь уже понятна.
2: Слушайте, ну Улечка. Вы, я надеюсь, как-то это самое там, ну, не знаю, у вас какой-то трекер есть, чтобы мама отслеживала, где.
0: Ульяночка, не забывайте все равно, что ваши плюшевые игрушки, куколки скучают без вас.
1: Да. Ой.
2: И поиграйте, пожалуйста, в куклы, пока не выросли, потому что потом уже будет не так интересно.
1: Пойдем.
2: Ой, Ярослав нам написал, для него это случилось, когда он поймал себя на мысли, что искренне радуется покупке новой сковородки или удобного пылесоса. Ярослав, а когда вы купите ортопедический матрас?
0: И подушку.
2: И подушку.
1: И бескаркасную кровать, которая...
2: Это будет счастье.
3: На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 грамм.

0: перцы. Настроение на плюс.
1: Ирочка нам тут прислала боль.
2: Какую?
1: Сообщение дефис боль. Ага. Она поняла, что повзрослела, когда размер одежды достиг 46. Вот и думайте. Вот и считайте.
2: Ну, кстати, да. Когда ты не можешь уже похудеть, просто не поужинав, например.
1: Нет,
2: да.
1: Там не только дело в похудении.
2: Ну, то вообще, как бы, ну, это тоже.
1: Ну, как бы ты просто растешь.
2: Это метаболизм.
3: Не прекращайте, не
2: метаболизм надо
3: про это
2: меняется, говорить. И это, конечно, беда.
3: Организм растет. Чемпионат мира по метаболизму, да.
2: Нет, не, ну, будем о грустном, давай.
3: Ты понимаешь, что с возрастом уже, понимаешь, какие-то вот продукты, у тебя пополняет список продуктов,
1: которые тебе уже нельзя.
3: С которых себя слегка пучит.

0: Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети

0: Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Скажите нам, пожалуйста, когда наступил тот самый момент, когда вы поняли, я взрослый?
1: А случилось это тогда, пишет нам Анечка, когда меня первый раз соседский ребенок назвал тетей. Это ужас.
0: Это ужас, да.
1: Или женщина, вот это вот.
0: Женщина
2: с ребенком.
1: Я думаю, я как бы, да, женщина, но я не готова.
0: Много сейчас таких пранков, когда ходит блогер по улице, к девчонкам молодым подходит и говорит: женщина, подскажите, вот как пройти в библиотеку? Женщины, что?
2: Я до сих пор это самое плохо реагирую. Антон Владимирович, простите, ну, как бы, да. Владимирович,
0: или,
2: же, что
0: или на кассе, мужчина.
2: Да, мужчина.
0: Ну, что? Не, ну понятно, что мужчина.
1: Да.
0: По признакам.
2: Эй, мальчишка, да, я здесь.
1: Молодой человек, девушка.
2: За молодого отдельное спасибо.
1: Да.
0: Никак не можем привыкнуть, что мы стареем уже. Ужасно.
2: Да я привык.
0: Ужас. А, вот Ольга написала, она почувствовала себя взрослой, когда первый раз ее отпустили на дискотеку. Это было, когда она училась в десятом классе.
2: В детском садике.
0: В десятом классе.
1: Да, кстати, в детском саду тоже есть дискотеки, утренники называются.
2: Такие шарики. Расслабляйтесь. Ладошка, два ладошка.
1: А Ксения нам пишет, значит...

0: Наверное, когда становишься Дедом Морозом для своих детей, когда сама создаешь то самое чудо, которое было когда-то у тебя в детстве, тогда ты понимаешь, что ты повзрослел.
1: Тогда я повзрослел примерно...
0: О, ну ты это у нас, да.
1: Да.
0: Вообще без детства.
2: Вот. А я был в садике снеговиком.
0: А я...
2: Помощником Деда Мороза.
1: Это она снежинкой была.
2: А Татьяна вот нам написала. Танечка, когда вышла впервые на работу и получила зарплату, вот тогда она вот это вот почувствовала осознание взрослости. Татьян, ну значит, да, у вас хорошая была зарплата, потому что я иногда, когда получаю, думаю, наверное, я еще не повзрослел.
1: Не, а хотелось бы, что, к примеру, тебе приходит и сразу... Все мне, да, вот такого
0: ага,
1: нет.
0: Все мне.
2: Я наконец-то повзрослел.
0: Потом банки, ЖКХ, заполните эту квитанцию. Это я же вообще ужас.
1: Ты мои птицы мечты просто все крылья обфигачил.
0: Да, извини, я реалист.
2: Самое главное, чтобы потом не позвонили, не сказали, мы вам там лишнего начислили. Верните, пожалуйста.
1: Не верну.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.

0: намечается.
1: 8-495-995-105-7.
2: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
3: Реклама на русском.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон клуб. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я

0: 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ТЭП. В этом весь ты. ТЭП-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭП-банк.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Все, пересчитал, все
2: какой
1: нормально.
2: Какой приятный звук.
1: А, звук потрясающий. Игра против правил, дорогие друзья. Начинается, у нас звонила Ирина из города Березники. Сейчас будет играть.

0: Или Ирочка?
1: Как нас слышно?
2: Хорошо, слышно, готово.
3: Ирочка, удачи вам.
0: Вперед. Что измеряют линейкой?
2: Весы.
0: Сколько минут в одном часе?
2: 56.
0: На каком инструменте играют смычком?
2: Деревом.
0: Город, столица Татарстана?
2: Омск.
0: Напиток из вареных ягод?
1: Ага.
3: Не успели задать пятый вопрос.
1: Не успели.
3: И у нас получается, что вы выиграли
1: 4000 рублей.
0: Да, 4000. 4000 для вас, Ирочка!
3: Мы вас поздравляем. Ура, ура! Как классно все получилось. Легко ли вам было, Ирочка?
2: Ну, я, честно, как бы вообще уже столько лет пытаюсь вам дозвониться, и вот просто вот сегодня мне повезло.
0: Ну, вот это вознаграждение за то, что вы так долго дозванивались и 4000 выиграли. Вы такая молодец, правда. На 4000 столько можно чебуреков наделать, просто весь Пермский край накормить, понимаете? Да и нас тоже. Вот. Да. А чебуреки не дают из Пермского края? Вот,
1: не доедут, Антон. Нам самим надо в Пермь.
0: Ну, супер.
1: Ирочка, спасибо вам большое. Слюна течет рекой у нас.
0: Течет слюна.
1: Хорошего дня. Пока.
4: Игра против правил на Русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
5: Русские перцы на Русском радио.

Хочется, конечно, помечтать о том, как хотелось бы пойти сегодня в парк, позагорать на скамеечке с лимонадом прохладным в руке, но нет. Все эти мгновения ждут нас уже в следующем сезоне «Лето в Москве». А пока дождливая реальность и плюс 12 сегодня.

0: Реклама на русском.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Мобискар Автостер. Стекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар Автостекло заменим быстро и легко.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, капибара.
10: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала:
11: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
10: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
12: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: добрая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минфине заявили, что нашли с бизнесом компромисс по налогу на сверхдоходы. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что стороны обсудили все волнующие

интернетом во втором квартале с апреля по июнь объем трафика сократился на 6%. При этом пользователи активнее переходят на Wi-Fi. Годовой прирост 55%. Количество обычных звонков также увеличилось, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Минцифры. Одной из причин аналитики рынка называют ограничение мобильного интернета. Магазины, специализирующиеся на продаже товаров для дома, теряют популярность. В половине российских городов-миллионников сокращается их количество. Как пишет издание «Коммерсант», магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, как следствие снижается их посещаемость. К тому же россияне сокращают расходы в сегменте непродовольственных товаров. Так, траты на мебель за год уменьшились на 6-7%. Далее о спорте. Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере обеспечила себе участие в итоговом турнире года женской теннисной ассоциации. Она набрала необходимое для этого количество рейтинговых баллов, пробившись в четвертьфинал соревнований в Пекине. Андреева стала третьей теннисисткой, квалифицировавшейся на итоговый турнир года WTA. Ранее на этот турнир отобрались первая и вторая ракетки мира – Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и Арина Соболенко из Беларуси. На этом пока все новости. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: похрустывает. А здесь для вас хрустят уже который год Антон Владимирович Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полиночка Жукова.
2: Здравствуй, страна любимая.
0: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Спасибо, что вы с нами. И напишите, пожалуйста, ваши истории.
2: Да, по теме, когда вы впервые поняли, что повзрослели. Давайте к этому как-то с позитивной точки зрения подходить. Не будем грустить.

0: Вот и расскажите нам, когда вы впервые поняли, что наконец-то повзрослели. Когда вот этот момент случился, Полина Леонидовна?
1: Полина Леонидовна помнит этот самый момент. Мне было уже больше 20+.
2: О, это так. Уже старушка.
1: Да, это я уже такая, знаете, девушка на опыте. Угу. А, я

0: А вы повзрослели, скажите срочно нам.
1: Вот Евгений нам написал из Борисоглебска, что, значит, до 19 лет она бегала по огороду с собаками, даже на 8-м месяце беременности. И спрашивала: мама, буду ли я любить своего ребенка больше, чем собак? И вот, когда родилась дочь, она родилась в сентябре, а 19...
0: Родилась и сразу сказали: мам, я же лучше собаки.
1: Да, а 19 мне исполнилось в октябре, я лежала еще в родильном отделении, поняла, что я повзрослела. Это было самое

0: прекрасное чувство стать мамой. Она была такая красивая доченька. Сейчас ей 27 лет. У меня есть внучок, ему 10 месяцев, и я самая счастливая бабушка. А детей у меня всего четверо. Второй внучок на подходе. Я так понимаю, Жень, вы, конечно, счастливая мама и бабушка.
1: Молодая бабушка.
2: Да, не проходит ни одного дня, чтобы кто-то не написал про собаку.
1: Да.
0: А ты все, понимаешь, сидишь и сидишь.

0: сидишь.
1: А я посчитал, сколько сейчас Евгении лет.
2: Так.
1: Энтони, 46. 46. Ты бы тоже мог быть бы уже дедушкой.
2: Спасибо, что не бабушкой.
0: Мог быть.
2: Мог быть. Наука.
1: Да, Юлечка нам пишет, она передает всем большущий привет. Спасибо, Юлечка. Насчет сегодняшней темы. Поняла, что повзрослела, когда фраза «надень шапку, а то заболеешь» перестала звучать как мамино занудство и превратилась в руководство к действию. А еще, когда дневной сон из детсадовского наказания вдруг стал моей самой заветной, но, увы, недостижимой мечтой.
0: Это факт.
1: Дневной сон — это просто прекрасно.
2: Да, вот сейчас пойти бы вот так вот часов так пять. Так.
0: Пять? Это уж какой дневной сон, это уже ночной.
2: Как раз к ужину проснулся, поужинал и опять
1: спать. Не, ну так долго нельзя спать. Ученые-сомнологи рекомендуют, значит, когда ложитесь спать днем, надо спать, ну, максимум 30 минут.
0: Ой,
1: потому
0: ну
1: что потом вы уходите в глубокую фазу, и потом, в общем, вы просыпаетесь как будто бы между небом и землей.
2: Я понял, каких ученых я не очень люблю.
0: Вот таких вот.
1: Сомнологов.
0: Да.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» 13-760-115-09.
11: Автомобиль «Dongfeng Mage» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» — лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Вот видите, не сделали. И переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Марокко и шла их продавать, где стояли бабули с семечками. Тюльпаны шли на ура, меня даже стали узнавать. Когда сезон закончился, я со стопкой денег пошла с братьями по магазинам, оделись, обулись. До сих пор чувствую чувство взрослости, когда платила честно заработанными деньгами.
1: Обалдеть, Антонина.
2: Круто. Ну что, сейчас у нее да, свой маркетплейс, наверное.
0: Да.
2: Сеть целая, да.
0: Слушайте, ну то, что вы пошли и купили одежду и обувь, а не чипсы и лимонад. Это дорогого стоит.
2: Да, просто чипсы и лимонад не наденешь. Я просто... Я не пробовал.
1: Нет.
0: Не, ну как бы карманные деньги, они обычно не для таких вещей.
2: Не чисто карманные.
1: Антонина очень сознательная.
2: Пачка денег, она сказала, это не карманные.
1: Сознательный человек. А вот Мария нам написала, она очень любит арбуз.
2: Ой.
1: Да, из твоей команды. Но родители всегда боялись покупать ранние арбузы, считая, что в них может быть много селитры или еще чего-то вредного. Когда мне было около 30, стояла, значит, в очереди за овощами, я поймала себя на мысли, что вижу ранние арбузы и думаю... Покупать нельзя. А потом такая, стоп!
2: Сорвалась?
1: Я же уже взрослая, могу сама решать. Ну и, соответственно, что сделала Мария? Конечно же, купила арбуз, он был вкусный, все было хорошо, а Мария была просто счастлива.
2: И арбузы круглый год ем.
1: Это я также ездила отдыхать этим летом с сестрой на море, и я ем мороженое. Она ко мне подходит, говорит, Полинось, ты что, ешь мороженое на пляже? Я говорю, да, мама же не разрешает. Я говорю, мама не разрешала 30 лет назад. Я взрослая.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.

0: этом тоже есть что-то хорошее. Вот конечно. Юлечка нам написала вчера на кассе в магазине. Кассир ей говорит: карту магазин, пожалуйста. И тут же добавляет: я вам пенсионную скидочку сделала, а мне ведь всего 46. Стояла и думала, радоваться или огорчаться, понимая, что теперь могут спросить не паспорт уже, а пенсионное.
1: Да радоваться, конечно, скидочка. Ну, понимаете? Скидочка, почему бы нет? Скидочка, да. Нет, скидочка перебивает фразу, как бы, что... Ой, вы, наверное, уже на пенсии, да? Отлично.
0: Нет, я считаю, что некоторым людям, вот нам с тобой, Антон, должны уже платить как бы пенсию за нашу красоту. Нет. За нашу красоту, за наше хорошее настроение, которое мы несем людям. То есть это же тоже как бы, ну, повод, чтобы заплатить.
1: Давай так, вот, за красоту пособие. Нужно платить Жуковой, да? Вот. За, значит, это самое, за гениальность, естественно, тебе. Вот, за юмор мне. Это три прибавки называется.
0: Ну, это мало.
1: В чем мало-то? Если
0: надо еще какие-то достоинства найти, за которые нам могут потом еще заплатить.
1: Да я искал, Дима, нету.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Квартира в Москве на счет 5.

0: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: Мы вам верим. Спасибо большое. Да. Спасибо большое за то, что вы присылаете нам такие трогательные сообщения.
1: Да, хотел бы, чтобы еще прислали бандероли с подарками. Ладно,
0: вот, кстати, нам слушательница без подписи написала. 44 года, в этом году она повзрослела, потому что от острого перца, купленного в магазине, остались семена, не поднялась рука выбросить, купила землю, горшок, и на подоконнике теперь растет острый перец.
1: Да, это просто не 44, это 4 на 4.
0: Да, вот теперь наш главный ботаник русского радио.
2: Доброе утро, ребят.
0: Что у тебя растет на подоконнике?
2: Не, ну, цветочки.
1: Расскажи, когда перец, ты пожалел свое семя выкидывать, и вот это вот, и перец посадил на подоконник.
2: Разбрызгивай.
1: Да, да.
2: Так вот, значит, что я хотел сказать? Детство ушло. Нет, я впервые, наверное, понял, я уже рассказывал, да, когда начал холодец есть.
1: Да, да, да.
2: Я думаю,
1: да,
2: что это один из признаков. Но со временем, во-первых, я понял, что да, никакие моды не заставят меня одеваться так же легко, как раньше по зиме,
3: ага,
2: потому что тепло и здоровье прежде всего.
1: Да.
2: Ну и отдельный факт, говоря про здоровье, когда, например, намечаются какие-то большие шумные вечеринки на выходные,
3: так,
2: я понимаю, нет, здоровый сон. Нет, ну может быть, если вечеринка, да, вот знаете, я слышал в каком-то сериале, нам дедушка говорил, типа, я в том возрасте, когда любым любовным приключением я предпочту здоровый сон, и я думаю, что я приближаюсь к этому состоянию.
0: Ну, правда, что-то там не видел.
2: Вот именно, да.
1: Слушай, я на самом деле о том прав. Вот неважно, вот уже в этом возрасте, кто, как, где, с кем, главное, чтобы выспались. Вот,
3: да.
1: Похрапим.
2: Понедельник начинается в субботу, и да, потом эти разбитые выходные, и ты помятенький.
3: Согласна.
2: Лучше выспаться.
1: Вот это да, кстати.
0: Это ты нам говоришь, людям, которые просыпаются раньше первых петухов.
1: Нам, у которых была премьера песни Юлианы Карауловой «Разбитая любовь», понимаешь?
2: Ребята, ну вот вы меня понимаете. Компашка взрослых, созревших мужчин и женщин.
0: Я знаю, уже сказал пожилых.
3: Нет, подожди, до этого еще далеко.
2: За всех не говорите, пожалуйста, Димочка.
1: А вы будете созревшие, а я как Антоновка уже упал. Все,
3: перезрел.
1: Перезрел, да.
3: Антон перезрел.
0: Не лежи на одном бачку. Переворачивайся.
1: На бачку
3: я
1: не
3: сейчас
1: лежу.
3: Его переверну.
1: Не надо.
0: Все, нам
1: не
0: пора,
1: надо,
0: ребята. Уходим, отползаем.
1: Да, Морозов, Жуков, Юрьев, это Перцы. Вам до свидания. Бодров тут. Пока.
3: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585 пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка.

0: Телеквартир, кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.

примерочной магазина зеркала сделаны так, чтобы ты сразу понял: пора завязывать с булочками. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости столичного региона. Прокуратура Московской области после массированной атаки беспилотников открыла горячую линию. Прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения граждан. Минувшей ночью Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак за последние месяцы. Было сбито почти 200 дронов. По последним данным, погибли 2 человека, пострадали 9. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, повреждения получили почти 50 частных домов. Также загорелся склад в Солнечногорском округе. Московские аэропорты ночью ограничивали работу. Из-за этого, как сообщает ТАСС, 4 самолета, летевших в Москву из Турции, вернулись обратно. 14 рейсов до Москвы в качестве запасного принял аэропорт Нижнего Новгорода. К другим новостям. Федеральная налоговая служба

0: заявили, что льгота действует с учетом региональных законов. Она зависит от определенной мощности или не распространяется на машины дороже 10 миллионов рублей. Узнать о льготах можно через личный кабинет налогоплательщика. И в продолжение автотранспортной темы. В России в сентябре, как и в предыдущем месяце, сократились продажи новых машин. Снижение составило 6%. Всего за август и сентябрь россияне купили 230 тысяч новых автомобилей, пишет РБК. Аналитики снижение спроса объясняют высокими прошлогодними показателями. Осенью 2025 года россияне спешили приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора. Ну и последний. Российский теннисист Даниил Медведев дисквалифицирован за удар мячом по зрителю. В полуфинале турнира в Пекине с сербом Новаком Джоковичем Медведев на эмоциях отбил снаряд в сторону трибун. Мяч попал в глаз зрителю в первом ряду. Игру прервали. Теперь россиянин лишится всех призовых и рейтинговых очков, которые он заработал на пекинском турнире. Развитие событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: такой вот встроенный клининг-менеджер. Правда, иногда сбоит, работает избирательно. Вот, например, пин-код от новой карты или пароль от госуслуг запоминается с трудом. А вот подтереть файл о бывшем, как у Виктории Дайнека, никак не получается. Все время создаются резервные копии. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, поможет только время.
1: Тимур Бодров на русском радио.
0: Да, это я вместе с вами на русском. Я Тимур Бодров. Приветствую в этом прекрасном дне. Ну и да, вот о чем стоит помнить всегда. Русское радио всегда на вашей стороне. Наш музыкальный кэш обновляется исключительно позитивной энергетикой. Так что оставайтесь с нами, и все будет хорошо. А еще будут Сергей Лазарев, Анасти, DJ Smash, Ирина Дубцова и сей секунд Леонид Агутин.

0: Яндекс.Карты. Общая загруженность в эти минуты 4 балла. Самая большая пробка на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Также тормозят Волоколамка от метро Тушинская до Габричевского. Внешний МКАД от Свободы до Строгино. Проспект Мира от Бориса Галушкина до Трифоновской. Внешний МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе.
1: Что слушает страна? Русское радио.

0: То перед нами не просто романтическая история, а целое досье получается для правоохранительных органов. Ну да, если верить группе Тутси, что мы знаем об этом парне? Он самый нежный, самый родной и дорогой, ну и болтун, во сне не умолкает. Вот, и зовут его Роман. Вот, надеюсь, у Ромы все хорошо. Вот, а вам этим утром, 6 октябрьским, точно беспокоиться ни о чем не стоит, потому что вы в компании русского, потому что нам есть чем вас порадовать. Например, отличной новинкой.
1: Новая песня на русском.
2: Облетела листва, как ненужные слова.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
3: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840-0+.
3: Котики – природный антистресс. Они

0: диджей Smash на русском. Впрочем, как вы слышали, не только он. Еще одно имя нужно упомянуть в связи с этим треком. Имя это Серафима. Серафима — дочка музыканта, ее голос вы слышали. Серафима принимала участие в записи этой особенной, глубокой и очень личной работы диджея Smash. Главный посыл истории — берегите любовь. Берегите ее здесь и сейчас, потому что моменты, когда наши близкие рядом, живы, здоровы, счастливы, они очень мимолетные, поэтому давайте не будем откладывать тепло на потом.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Пацаны, ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс.

0: Paobank.ru. Рекламодатель О7. Созданное при участии Paobank PSB.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
7: Дайте мне точку опоры! Хочу просто постоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Царица всея грустных танцев, разбитых сердец и зареванных глаз. Анна Асти только что на русском. Мне вот интересно, если бы героиня ее песен вдруг решила проигнорировать бар и выбрала бы абсолютно здоровый, трезвый, осознанный маршрут, где бы он пролегал тогда? В круглосуточном фитнес-клубе или на сеансе у терапевта? И была бы эта история не про потерю контроля, а про саморазвитие назло бывшему. Как думаете?

0: Реклама на русском.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: А кто эта счастливая мама?
8: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
7: А что это за ясный взор?
9: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: «Водомаз» выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.

функцию автопарковка. Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Михаил Мишустин. Кроме этого, будет закрыт воздушный грузопассажирский пункт пропуска через госграницу. Астафьево реконструировали в 2000 году. В 2007 аэродром получил статус международного. В январе 2024 года Астафьево исключили из реестра аэродромов государственной авиации. Ну и последние исследования показали, что танцы защищают от слабоумия и оздоравливают психику. По данным китайских ученых, хореография работает как мультимодальная терапия, стимулирующая одновременно и мозг, и нервную систему. У пожилых людей танцы замедляют развитие деменции, а у детей и подростков снижают уровень стресса. Кроме этого, физическая активность и общение стимулируют выработку эндорфинов, дофамина и серотонина, нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее

Ну, то, что переписать завещание, биографию на сайте знакомств или рецепт бабушкин, это я понимаю, это можно. А вот как переписать любовь? Нотариальная контора здесь точно не поможет, но вот зато секрет знает Жасмин. Сложить мотив из новых нот, то есть не гонять на повторе одну и ту же песню,

0: песню, мелодию грустную, а поменять плейлист на новые мажорные аккорды. Тем более, начать новую жизнь можно и сегодня, во вторник. В этом деле мы вам желаем успеха. Ну и далее, на русском не менее захватывающая история любви. Ждем гостей из будущего, Александра Панайотова и Диму Билан.
1: Русское радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: слушает страна.
1: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН 104, 5719, 961.

0: готовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена солнышко? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, вы помните, да? Слишком громкий грохот города делят вороны небо поровну. Ну, вроде нормально разогрелся. Теперь осталось не упустить возможность и, может быть, даже немного потанцевать на рабочем месте. Тем более это дело я люблю, тем более вас к нему призываю. Призываю не только я, вот и группа «Фабрика» не против.
1: Русское радио.

0: Районы экологически чистые, транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских

Рассказывайте, друзья, куда пролегают ваши пути и маршруты сегодня, помимо привычного дом, работа, дом. В автосервис, ПВЗ, спортзал. Ну, так или иначе, сквозь пробки, дедлайны, осеннюю хандру мы идем к моменту, когда можно будет просто выдохнуть, чайку налить, слушать русское радио и сказать себе: «Все будет хорошо, я совсем справлюсь». Да, тебя пожелаю, пусть путь будет легким и приведет вас туда, где вас искренне любят и ждут. Хотя вы уже в этом месте, вы слушаете русское.

0: Реклама на русском.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
4: Обращаюсь ко всем, кому было жарко. Ну, сейчас-то норм, все устраивает. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Мы такие, готовы лететь на край вселенной, даже на Луну малиновую, лишь бы отыскать родственную душу своего человека. Но ирония в этой погоне в том, что мы можем не замечать драгоценных людей рядом с нами, того, кто буквально перед нашим носом тихо пьет чай за соседним столом или сталкивается с нами в лифте каждый вторник. Так что, по-моему, не нужно собирать чемоданы на Луну, Венеру или Марс. Достаточно просто оглянуться, снять скафандр и улыбнуться тем, кто уже рядом. Я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь и надеюсь на взаимность.
1: Русское радио.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, адрес 142-180-1, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич».

Бабы и дамы, какой бы сценарий предпочли? 1000 раз или 1000 роз? Ну, в смысле, если бы ухажер предпринял 1000 попыток, чтобы вас добиться, или подарил бы 1000 роз, а то и 1000000 алых. Вот, конечно, идеальный сценарий для любой дамы – это золотая середина, железное упорство и красивые романтические жесты. 1000 роз для вас нет, друзья, вот зато есть, конечно, 1000 любимых песен. Впереди не пропустите новинку Татьяны Булановой, Анны Семенович, Юлиана Караулова появится, и прямо сейчас классика от группы «Иванушки».

0: спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем привет! Я Татьяна Буланова.
1: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
0: «Вселенная»
2: на русском.
3: Русское радио.

Две звезды, одна песня и классическая женская дилемма. Ну, может быть, вы слышали, читали в прессе, какие разборки предшествовали записи трека «Вселенная». Буквально раздел музыкального имущества между Татьяной Булановой и Анной Семенович. Взаимные шпильки, надутые губы, а надувать там есть что. Ну, здорово, что включилась женская мудрость или здравый коммерческий смысл, появился отличный дуэт. Еще раз, Татьяна Буланова, Анна Семенович, композиция «Вселенная». Если понравилось, поддержите в золотом граммофоне на Рус

0: Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
1: Настоящая медицина здесь. Федеральный научно-клинический центр на Ореховом. Врачи более 60 специальностей. Поликлиника, стационар, реабилитация. 40 лет мы помогаем даже в самых сложных случаях. Запись на сайте и по телефону. 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: Русское радио приглашает на премьеру грандиозного музыкально-циркового шоу «Буратино» от «Романов-Арена». Невероятные цирковые артисты, яркий вокал, атмосферные декорации
3: и самый харизматичный Карабас-Барабас в исполнении меня, Антона Юрьева.
2: Шоу «Буратино» с 9 октября по 6 декабря на сцене планеты КВН.
3: Не будьте деревянными, приходите за живыми эмоциями.
2: Подробности на сайте romanovarena.ru. 12+.
4: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

6 октября мы будем отмечать. Имеются День российского страховщика, День Георгин и еще веселый неофициальный гастрономический праздник День любителей чеснока. О, чеснок, способный сделать блюдо аппетитным невероятно, ну и также способный подпортить свидание романтическое или какую деловую встречу. Но сегодня тот самый единственный день в году, когда любители холодца с чесноком получают официальную индульгенцию. Ну и тем более любители чеснока в холодный сезон болеют реже, мы это знаем. Друзья, да, не болейте, берегите себя, слушайте русское радио. Здесь я, Тимур Бодров, а еще в этом часе Жасмин, Бурито, Владимир Пресняков, Анна Асти и Стас Пьеха, разумеется.

0: Ода маркетплейсу или ПВЗ, что рядом с домом всегда дорога ведет к нему. Нет, может быть, конечно, это что-то драматичное, например, исповедь человека на диете в 2 часа ночи, вот, ночная лирика, шепот у холодильника, дорога ведет к тебе. Ну, а здорово, друзья, что наши с вами пути дороги сошлись в этой одной точке. Мы с вами вместе на Русском радио. Скоро здесь также Дмитрий Маликов, группа «Сливки», Наталья Подольская и Бурито.
1: Русское радио.

0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Вы – владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом.

0: Уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Сбербанк.

0: Ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Купи дом! Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеки. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи».

0: подобрать ключи к сердцу любимого человека – задача непростая. Отмычки универсальной не имеется, да, каждый раз нужен уникальный подход. Но я уверен также, что в каждом случае не лишними будут смелость и открытость. Например, сказать о своих чувствах прямо, громко, на всю страну, признаться в любви. И такая возможность у вас есть. Стол заказов на подходе, начнется все в 14:00 по Москве. Но уже сейчас можно готовить свои признания, приветы, поздравления. А если уже все готово, то отправляйте скоро в мессенджере Макс, организуй специальный пост, под которым вы и оставляете свои послания.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство финансов сообщило, что на здравоохранение в ближайшие 3 года будет выделено около 29 триллионов рублей. Из них 9 триллионов будут потрачены в следующем году. Такие объемы финансирования заложены в проекте бюджета, который правительство внесло в Госдуму на прошлой неделе. В первом чтении депутаты рассмотрят проект в конце октября. Столичным новостям комплексное обследование 11 особо охраняемых зеленых территорий Москвы подтвердило, что экосистема города сохраняет уникальное биоразнообразие. Благодаря этой работе ученые выявили редкие виды животных и растений, в том числе те, которые долгое время считались исчезнувшими. Например, в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино впервые с 1997 года обнаружен обыкновенный вьюн и единственная в городе популяция прыткой ящерицы. В природном заказнике долины реки Сетунь с помощью ДНК-анализа получены сигналы присутствия европейской норки. Лидер

любимым мужчинам, женщинам, близким и родным посвящаем этот час. На русском радио «Стол заказов» в эфире. Послание от Екатерины. Привет всем слушателям русского радио. Хочу передать привет своим деткам Руслану, Богдану, Викуле. Мы из Костромы. Добрый день, Тимур. Передайте, пожалуйста, привет моему супругу Юрию. Я тебя люблю и скучаю. Не за

Держивайся в гараже. Твоя Юляня. Евгений передает привет Ростову-на-Дону и звездочке Аннель. Мы ждем тебя в 19:30. Екатерина передает привет Наташе и послание для нее целое. Наташа, жук-вонючка — это наименьший

0: Так, Наталья, если у вас там мучают насекомыми, вы отдельно нам, пожалуйста, сообщите. Ирина, добрый день, Тимур, поздравьте, пожалуйста, нас и нашего сыночка долгожданного Витю. Ему 6 месяцев, семья Мельниковых из Новочеркасска. Дорогая семья Мельниковых, дорогой Витюша, здоровья, не болей, расти большим, здоровым и крепким.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну,
2: давай, смотрите, подушни. Человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

У Володи хорошего рейса и ровных дорог. Юлия, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет компании Staffline, город Минск. Коммерческие отделы вы лучшие. Алина, Вероника, Олеся, ваша Юля. Так, еще одно сообщение есть, не могу не прочитать. Ольга, моя любимая, золотая осень полна замечательных событий, сообщает она. Поздравьте с днями рождения меня, мою доченьку Алину, мою прекрасную свекровь, маму и

0: Такое точно нельзя пропустить, поэтому звоните 8495-995-105,7. Повезет первому из вас удачи.
1: Время подарков на русском радио.

0: родители, семья моей дочери Софии Таисии, то есть мои любимые коллеги, девочки из бухгалтерии, да, мы вместе зарплату с ними считаем. То есть всем, кто меня узнал, да, хорошего настроения и хорошего дня.
1: Важное дело, чтобы настроение было замечательным в столь процессе ответственном. И я надеюсь, оно точно сейчас улучшится, потому что с чувством, с толком, с расстановкой, с радостью, самое главное, дарю вам два приглашения на большой концерт в честь 60-летия Виктора Дробыша 18 октября в Москве. Ура!
0: Спасибо огромнейшее. Ура, ура, ура.
1: Вас там
0: я
1: ждут.
0: Очень рада.
1: И Григорий Лепс, и Валерия, и Елена Север, и Стас Пьеха, и многие другие любимые артисты будут на сцене, вы будете в зале слушать, наслаждаться и подпевать. Я уверен, вечер пройдет великолепно.
0: Спасибо, спасибо огромнейшее.
1: Ну что, спасибо вам, Евгения. Друзья, вы не забывайте, время подарков в столе заказов завтра в это же самое время продолжится. Держите телефоны под рукой, не пропустите. Это самое долгожданное время.
2: Время подарков на Русском радио.

0: Поздравьте, пожалуйста, коллектив страховой компании «Армеец» с профессиональным праздником – Днем страховщика. Иван.
1: Да, здравствуйте.
0: С чем ты нас сегодня поздравишь?
1: Ой, я хочу всех поздравить. Вы посмотрите, ты посмотри за окно. Какая шикарная погода. Обожаю дождь, грязь, лужи, слякоть. Прям вот
0: сейчас
1: не могу.
0: Мы немножко все встрепенулись, когда ты обожаю дождь, слякоть.
1: Ну
0: боже
1: вот.
0: Мой.
1: Я просто промок сегодня, зонтик не взял и промок. Еще и куртка такая у меня, знаешь, тряпочная.
0: Сейчас включим кондиционер на обогрев. Ваня, раздевайся, мы тебя согреем. Не переживай, в нашей теплой компании ты болеть не будешь. Встречайте Ивана Соловьева, я Тимур Бодров. Желаю вам классного дня. Не забывайте, что все сообщения, которые я не успел зачитать, Ваня прочитает после 17.00. Хорошего дня, слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБН 518-774-601-3670.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Русское радио представляет 18 октября «Лайв-арена». 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
10: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 26-го года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви,

0: Если вы не оставили номер, когда уходили, вернитесь, пожалуйста. Потому что вы перегородили целую улицу.
1: Так что давайте вот так, ребят, если вы действительно где-то кто-то оставил автомобиль без номера, подумайте. Подумайте сейчас внимательно. Может быть, да.
0: Я кричал во дворе. Я кричал. Я чуть не опоздал на пресс-конференцию, но благо зато успел сюда к вам.
1: Отлично. Ну, как сам вообще в целом?
0: Слушай, чудесно, несмотря на, казалось бы, такую осеннюю погоду, я осень очень люблю. Во-первых, у меня осенью день рождения был. Во-вторых, вот я выхожу во двор, у нас же, опять же, вижу, как в куче листьев играют маленькие дети, как они радуются этому...
1: Осеннему золотому.
0: Обилию красок,

0: приложение «Русского радио».
1: «Русское радио».
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Да.

0: Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
2: Магнит семейный и магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Он мой номер один. Моя половина.
7: Для моей машины раздел авто в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, ребята, хороший план. Возьмите кого-нибудь из коллег за руку, отведите на кухню, если она у вас есть. Ну или в буфет на первом этаже. И выпейте по чашке чая с какой-нибудь вкусной сладкой булочкой. С маком или, не знаю, покрытой шоколадной глазурью. Ну, в общем, порадуйте себя вот такой вот мелочью. Заодно и поговорите, поболтайте. Кости кому-нибудь перемоете. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Всем хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня, кто еще на работе, ну и отличного отдыха, кто уже дома отдыхает. Месяц.

0: жить. 0+.
1: Настоящая медицина. Здесь Федеральный научно-клинический центр на Ореховом. Врачи более 60 специальностей. Поликлиника, стационар, реабилитация. 40 лет мы помогаем даже в самых сложных случаях. Запись на сайте и по телефону 8 499 725 44.

0: 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: с 15 октября, сообщили в мэрии. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Маркетологи назвали самые читающие города. Лидерами по числу доставок книг в сентябре стали Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. По данным, которые представили участники рынка, спрос на доставку литературы вырос на 47% по сравнению с прошлогодними показателями. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимая музыка» и Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: Ираида Спорная в народном календаре, ребята. День памяти святой мученицы. Но вот что меня заинтересовало. На Руси такой обычай в этот день существовал. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своем.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалка с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной?
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников

0: Ну, по одной столовой ложке начинаем выкладывать массу на хорошо разогретую сковородку и жарим с каждой стороны на умеренном огне по 4 минуты. Они получаются такие, знаете, пышные, мясные, вкусные и ароматные ленивые беляшики. Все готово, подаем к столу с любимым, любым соусом. Вот если не успели записать рецепт, ребята, я вам настоятельно рекомендую сохранить его. А где его найти? Он в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите в Макс, нажимайте «Поиск», набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Забирайте, готовьте, радуйте свою семью. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.

0: О7-агент и О8. Подробные условия на сайте о7defizagent.ru. Рекламодатель О7. Созданное при участии Powerbank PSB.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех.

0: Клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

сообщает Елена. Привет, Иван. Передай, пожалуйста, своей жене. Нет, его жене, Андрей. Андрей просит своей жене передать. Кате Кривобоковой большой привет. Привет всему Алтайскому краю и в город Биробиджан. Брату Артему Кривобокову тоже улетает. Всем удачи и любви. Огромный привет в Волгоград. У нас прекрасная осень золотая, пишет Светлана. Вот и

0: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: «Волга». Европейский

Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: люблю. Любимый Липецк, привет! Юлия Ростова на связи. Вот и закончился наш отпуск. Снова дорога, Абхазия. Встречай. Привет любимому мужу Максиму. Кот, я тебя очень люблю. И, конечно же, всем родным большой привет, объятия и поцелуи.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: на роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но чтобы

0: Наталья, дочь Лиза и сын Михаил. Любимая русская радио, передай, пожалуйста, сотруднице нашей Ирине Анатольевне большой привет. Пусть ее настроение будет хорошим-прихорошим. А вообще у нас сегодня классное дежурство, Наталья сообщает. Привет самому лучшему сыну на свете, Богданчик, я тебя люблю, признается мама Алена. И огромный привет сыну Яше Яковлеву от Елены Яковлевой. Ждем тебя, родной, с нетерпением луну... Ой, люблю до луны и обратно. Все, ребятки, спасибо вам за классные сообщения. Стол заказов я закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: А вот теперь на первый-второй рассчитайся.
2: Первый.
3: Так, тише, Иван, выключи свет.
0: Что такое?
3: Юля, не дыши, не смейся вообще, молчите.
2: Почему?
3: Давайте притворимся, что нас нет дома.
2: А, давайте.
3: Что нас нет в студии. Что мы уехали в сы... Они стучат! Они громче стучат!
0: А что за игра такая? Я не пойму.
3: В общем, друзья мои, это наша сегодняшняя тема. Тема наша сегодняшняя на русском радио называется так. Она тончайшая, как лезвие бритвы. Незваные гости... Как вы к ним относитесь и чем, прости господи, угощаете?
0: Прекрасная тема. Я сегодня буду палочкой-выручалочкой для тех, кто не знает, чем угощать незваных гостей.
2: То есть ты им открываешь дверь все-таки?
3: Не знаю.
0: Я расскажу попозже, как я отношусь к этому феномену.
3: Друзья мои, цель у нас, конечно,

0: Реклама на русском.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря.

0: Кстати, как такому подарку ваши родные обрадуются? Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: твоими рассказами о диете.
1: Ну, это ж прекрасно.
2: Нет, я, конечно, могла бы с ними поделиться спаржей и куриной грудкой, но я боюсь, что тогда список недоброжелателей моих увеличился бы. Ребята, у меня большая проблема с гостями, потому что меня никогда нет дома. Понимаете, я большей частью здесь. Поэтому, да, если ко мне кто-то и приходит, то они приходят, говорят, у нее такая красивая дверь, ну ладно, мы пошли. Да.
1: В общем, ребят, давайте, незваные гости, как вы к ним относитесь, чем вы их угощаете, это тема сегодняшнего шоу. Заходите в мессенджер Макс, Русское радио. Пост мы уже опубликовали. Жмите кнопку комментировать и пишите свои истории.
2: Ну, еще можете дозваниваться и рассказывать. 8495-995-105,7.
3: Вечер на русском.
4: В бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Незваные гости, как вы к ним относитесь и чем их угощаете, когда они незванно, нежданно, негаданно нагрянут? Вот у меня еще такой момент. Мои все незваные гости, они знают, чем я их кормить буду, потому что, знаешь, как происходит? Я что-то готовлю, опубликовал, мне тут же звонят: о, мы сейчас приедем на тушеную капусту.
1: Так, ты себя тут точно пример не приводить. Уважаемые радиослушатели, если Иван сейчас будет вот так подобного рода речи говорить, не верьте ему, потому что он профессионал, он блогер, этот, как его?
0: Кулинарный.
1: Кулинарный блогер, да. Он, знаете, как акула, если она остановится, она утонет. То есть, если Иван перестанет готовить, он просто уснет.
0: А теперь, ребята, честно, меня так раздражают гости.
2: Ну, серьезно?
0: Шутка.
1: Поэтому не надо. У него там все, что в ролике выкладывает, кто это все будет есть? Незваны все в гости к Ивану.
0: Вот, давайте к историям. Виктория, очень любим, когда у нас гости и званые, и незваные. В загажнике всегда имеется что-нибудь на стол. Да и гости с пустыми руками не приходят. Мне главное, чтобы порядок в доме был. А уж чем закусить всегда найдется. Виктория, город Михайловск.
1: Вот порядок дома был.
2: Да, это порядок.
1: Я имею в виду, какая-то форма тревожности.
0: Самый главный триггер, когда к тебе едут, что у тебя беспорядок, особенно в ванной комнате.
1: Да, есть такие люди, которые, не будем показывать пальцем на меня, которые убираются даже перед приходом домработницы, которая будет убираться.
2: Я помню эту историю.
0: Это наше все, когда мы, отдыхая в отеле, перед выходом на пляж, перед тем, как повесить табличку, уберите в номер, сами убираемся.
1: Ну да.

0: и спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Технопьюс». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является. Объявлено действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 12+.
4: У предприятия

0: Сейчас будем играть. Правила напомню, на всякий случай. Мы задаем вам 5 вопросов подряд. Ваша задача без раздумий. Ориентируясь только на вашу девичью интуицию, молниеносно отвечать «да», «нет». На сколько вопросов ответите, столько тысяч и получите. Ошиблись? Неважно, игра все равно продолжается. Есть одно условие. На все у вас всего 20 секунд. Готовы?
1: Готово.
2: Запускай таймер.
0: Поехали.
2: Итак, помидор – это ягода?
1: Да.
2: У акулы есть кости?
1: Нет.
2: Шахматная доска состоит из 64 клеток?
1: Да.
2: Сумоистам запрещено самостоятельно водить автомобиль?
1: Нет.
2: Подлежащий отвечает на вопрос «что делать?»
1: Нет.
2: Отлично, я считаю, мы успели.
0: Да, я считаю, тоже мы успели, потому что, ребят, вы считали, я насчитала...
2: Разбор. Подожди, разбор полетов.
0: Ладно.
2: Давай, Александр.
3: Итак, первый вопрос был: помидор — это ягода, и вы ответили «да». Откуда,
1: да,
3: знали?
1: Ну, потому что помидоры растут у моих родителей.
3: А у ваших родителей
2: тоже растут. У моих родителей тоже растут помидоры, но я не знал, что это ягода.
3: Итак, с точки зрения ботаники, это сочная ягода. Это был верный ответ. 1000 рублей. Первое достается вам. Слушайте, это технически кетчуп — это варенье, в общем-то.
0: Ага.
3: У акулы есть кости, вы ответили «нет».

0: замечательные. Один в Москве, а другой, ну, тут уже недалеко. Вот. И вам, ребята, спасибо вам большое, спасибо, что вы есть. За эту красочную осень, за это прекрасное настроение, за ваши оригинальные игры. Я вам желаю только процветания и самых лучших, хотел сказать, клиентов, слушателей.
1: Спасибо, спасибо. Ну что, дорогие мои, да? Все, это было здорово.
2: Вечер на пять на русском радио.

0: сидят и друг друга лепят,
1: Саша,
0: что ли?
1: Саша, вот я, например, каждый год, вот октябрь-ноябрь, устраиваю пельменные вечера, когда три вечера подряд я леплю эти пельмени. В прошлом году я их заморозил порядка, я сейчас скажу, 16 килограммов.
0: То есть ты сам один садишься?
1: Конечно.
0: И...
1: Это же...
2: Это способ релакса.
1: Это моя медитация.
2: Угу.
1: Понимаешь? Вот кто-то расслабляется и идет на массаж, а я начинаю что-то готовить. А когда ты это... Вот мелкую моторику развиваешь.
0: Мне кажется, класс. Я даже вижу, это как он их лепит, он еще с ними разговаривает.
1: Естественно.
0: Еще и каждому пельмешку имя дает.
1: Ну, до этого не дошло пока.
3: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
5: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
3: Русское радио. Зачем?

0: меня.
1: Реклама на русском.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Вы владелец бизнеса.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру.

0: не приходили. Вот, кстати, кстати, я не то чтобы вот... Как еще я отношусь к незваным гостям? Ради бога, приходите. Но, пожалуйста, не с пустыми руками.
1: Да, вот это, бывают, по-моему, такие правила гости, вежливости, да.
0: Вот прям припрутся, да еще и без ничего. Ну, плохо же.
2: Ну, не знаю, не знаю.
1: Я не могу представить, чтобы я к кому-то в гости пришла с пустыми руками. Я на работу и то стараюсь принести какую-нибудь вкуснятину для того, чтобы порадовать.
2: Это так, друзья мои, это так. У меня даже есть подозрение, что нас потихонечку подкармливают, чтобы на нашем фоне страннее выглядеть, друзья мои.
1: Есть такой коварный план.
2: Не просто так, такой план есть. Вот и вам еще один коварный план. Ольга Сергеевна докладывает. Здравствуйте, дорогие ребята. Я люблю гостей очень. Особенно, когда делаю уборку дома. Когда они приходят, становятся частью нашей семьи. И уборка, и бытовые дела делаются быстрее и веселее. Потом все вместе садимся кушать, пить чай или играть во что-то, или смотреть фильм. Приходите к нам в гости, мы всегда рады. Ольга с Рязанки. Слушай, ну это просто святая женщина. Она изобрела идеальный семейный тимбилдинг. И смотрите, как еще упаковано главное. Люди приходят в гости, а вы вместо скучных разговоров им раз швабру, и все. Ну давай, сынок, вот там еще окна надо убрать. И, конечно, потом они тебе что хочешь, лишь бы сидя, понимаете? Игры, там кино, поесть, чай, это все.
1: Ну вот Виктория тоже сообщает, мы очень любим, когда у нас гости, и званые, и незваные, всегда есть что поставить на стол, тем более, что гость с пустыми руками не приходит. Ну а порядок в доме, да, он у кого-то есть, у кого-то нет. Мне кажется, это вообще такая штука. Ну вот что считать порядком? У кого-то полотенчики все развешаны по линейке, и кружки повернуты ручками в одну сторону, и обои обязательно наисвежайшие. А кто-то не делал ремонт. Ремонт лет 5, например, а может быть 10. И что же?
0: Главное, чтобы из мусорного ведра не пахло шелухой луковой.
2: Господи. Вот и все.
0: Тогда в остальном все в порядке.
2: Надо мусорное ведро проверить. Кажется, я в этом смысле косячу.
1: Ну что, дорогие мои, по мере того, как время движется, куда бы вы думали? К зиме, к Новому году у нас приближается одно из самых главных музыкальных мероприятий. И вы, друзья мои, хоть и исподволь, но можете принять в нем непосредственное участие. Итак, пришло время вам, именно вам, вершить музыкальную историю. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Та-да-да-дам! Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три

0: Регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия.

0: Да?
1: Мощнейший.
2: А во-вторых, это как это операция по увеличению,
0: да, губ. Я пыталась понять, а как вот незваные гости, раки, то есть они всегда есть, то есть где-то в доступе, они всегда где-то в ведре стоят.
1: И, кстати, продают иногда в замороженном, варено-мороженые раки.
2: Можно невозможно. Нет, это конечно. Сильно незваные гости. Можно использовать раков, которые уже...
1: замороженные наши.
2: Которые уже ели до тебя званые гости.
1: Я хочу прочитать сообщение от Наты. Я люблю гостей, а они любят меня. И без разницы, званые они или незваные. У меня, как у Ивана Соловьева, есть запас. Этому я у него научилась. Спасибо, Ванечка. Как приятно.
2: Ой, запасливые, да, хомяки, прям бурундуки, понимаешь, в гости к ним ходить. Вот Миха Сахаров, вообще отличное сообщение.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Незваные гости. Какие эмоции они у вас вызывают? Какие есть у вас ритуалы, чтобы они к вам вообще не приходили никогда? Или наоборот, вы им рады, и чем вы их угощаете, чем вы их кормите? Такую тему мы сегодня обсуждаем. Сообщение от Ольги. Обожаю гостей. Самое мое любимое, когда я вечером уставшая прихожу с работы, а приходит мне сообщение, мы к тебе сейчас заедем.
2: Кошмар.
1: Что бы вы думали? Ясно.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо.

Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Идеально. Идеально, чтобы указать гостям на дверь. Они смотрят на эти ленивые беляши, понимают, что хозяину было даже лень раскатывать тесто ради них. Он просто все смешал.
1: Ну, это шутка от Саши, вы же понимаете. Шутка за 200. В общем, ребята, если не успели запомнить или не записать рецепт, он вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Вот видеорецепт ленивых беляшей. Забирайте себе. Приятного аппетита.
2: Иван да кухня. Вкусно. На русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей с 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В «Ленте».
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 с

на Саратов. Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мы щупаем, друзья, щупаем и пытаемся нащупать баланс. Как остаться гостеприимным, широкой души человеком, о котором друзья говорят только хорошо, и при этом не остаться с пустым холодильником и плохим настроением.
2: Вот, пожалуйста, рецепт от Татьяны Гондаревой. Привет, ребята, привет, Русское радио. Я особо не люблю незваных гостей, но если приходят, я мило улыбаюсь, принимаю их как могу, ну и, конечно же, достаю все, что есть в холодильнике, и выставляю это на

0: Еду домой после трудового дня, навела красоту, еду счастливая. Обычно у меня в холодильнике всегда есть консервы, с которыми mm-hmm. можно массу всего приготовить. Yeah. Есть сыр, вот тот самый, о котором Александр сейчас упомянул, mm-hmm. и всегда есть картошка. Но если подумать, вот эти блюда, пожалуй, то есть, или, скажем так, полуфабрикаты, они есть у каждого из нас с вами. Что это вы так головой делаете?
1: Да, я просто говорю, что если все это отдать все эти три ингредиента Ивану, он из них ленивый...
2: Ой, загибай пальцы, картошка жареная, вареная, пареная.
1: Я что-то про ленивые беляши все, потому что мне кажется, любое можно, всю еду можно в ленивые беляши превратить.
2: Да, в это тесто можно все замешать и назвать это ленивые голубцы, ленивые пельмени.
0: Да, кстати, да, тесто очень такое неприхотливое.
2: Вкусненько нам сегодня было.
1: Что это было?
2: Пора разбегаться.
0: Да.
2: Представляешь, соберемся вот завтра, Юля остается до полуночи.
0: Ага. А вы уже из завтра. Желанных гостей становитесь не очень желанными.
2: В долгожданных своих домах. Все, ребятки, завтра придем в 18:00.

0: +1 718 774 601 3670.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Искусственному интеллекту требуются люди для выполнения черновой работы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: 400 организаций, от высокотехнологичных производств до медиакомпаний. Старшеклассники встретятся с экспертами и увидят, как устроены рабочие процессы в интересных для них отраслях. Это поможет осознанно выбрать будущую профессию и образовательную траекторию. Сегодня предпрофессиональный класс открыт в более чем 75% школ столицы. Топор из фильма «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Речь идет об инструменте, которым герой актера Джека Николсона прорубил дверь в комнату, где прятались его жена и сын в картине Стэнли Кубрика. Торги пройдут в феврале в Лондоне. Лот оценивается в 40-60 тысяч долларов. Еще на аукцион выставят режиссерское кресло и костюмы сестер Грейди из «Сияния». Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

0: по-другому за кадром.
1: Нет, она этого не делает, она фея.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

говорить о сердце прекрасной сеньориты, той, что стоит на балконе, то ли бросит розу, то ли нет. Идальго должен быть при шпаге и, конечно, на коне. В 21 веке, даже если ты Филипп Киркоров, нужен большущий автопарк. И вот тогда благосклонность

платье свадебное себе представлять во всех красках и подробностях, как только он придержал дверь, чтобы мы могли пройти. Или вдруг спросил нежным шепотом: «Девушка, вы на следующий, выходите?» В общем, парни, будьте осторожны с этим вашим нежным шепотом, не сбивайте нас с толку. А то, знаете, нам много не надо для того, чтобы напридумывать «Ого-го, какие невероятные совместные приключения», так, чтобы, взявшись за руки, отправиться в добрый путь на долгие годы. Хорошо, когда на эстраде есть люди, на которых можно равняться, ориентироваться и понимать, что он именно тот, а она именно та, что бы они там ни пели в своих песнях.

0: каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
3: Русское радио представляет 18 октября «Лайф-арена». 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
4: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: потребится 1,5 терабайта интернет-трафика ежегодно, в 1,5 раза больше среднемирового показателя. Григоренко отметил, что доступ к сети стал базовой потребностью, а перебои вызывают у людей беспокойство. Он также сообщил, что более 80% граждан ежемесячно совершают покупки на цифровых платформах. Исследования показали, что танцы защищают от слабоумия и оздоравливают психику. По данным китайских ученых, хореография работает как мультимодальная терапия, стимулирующая одновременно и мозг, и нервную систему. У пожилых людей танцы замедляют развитие деменции, а у детей и подростков снижают уровень социальной тревожности. Кроме этого, физическая активность и общение стимулируют выработку гормонов, которые отвечают за хорошее настроение. Еще за хорошее настроение отвечает любимая музыка на русском и Юлия Калинина. Она будет с вами в ближайшие 3 часа.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да-да, я не собираюсь увиливать от своих непосредственных обязанностей. Танцы, танцы, танцуют девчонки, а парни пусть постоят в сторонке, как пелся в одной хорошей песне. Ух, друзья мои, что и говорить, без танцев жизни своей не представляю. Причем не то, чтобы я как-то профессионально занимаюсь этим вопросом, а скорее так, для себя.

на жизнь и на все, что его окружает. И да, спорить с тем, что лето у нас жаркое, зима холодная, осень прямо очень-очень осенняя, никто не собирается. Но для нас противостояние погоде – это почти спорт. Ну, а для всяких изнеженных товарищей европейских – это, наверное, то самое непреодолимое обстоятельство, которое вынуждает дойти до границы, посмотреть, сказать: «Нет, все, ладно, мы уходим». Ну что ж, пусть так.

дорогие мои, я надеюсь, что болеть мы с вами будем только одной штукой под названием «Любовь». Любовь к какому-нибудь прекрасному человеку или к хорошей музыке. А все сезонные простуды нас с вами пусть обходят стороной. Кстати, в альтернативной медицине есть мнение, что прослушивание джаза при простуде повышает и уровень иммуноглобулина А в крови. Однако научных подтверждений этому нет, но здесь, я думаю, просто никто не копался. А вообще, я уверена, что прослушивание музыки хорошее, оно безусловно ставит на ноги. Но это не исключает лечение, обильного питья, и все-все рекомендации вашего лечащего врача необходимо выполнять полностью. Здоровья вам, настроения хорошего в компании любимого.

0: доступным участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября.

Друзья мои, сейчас буду хвастаться. Анну Семенович сегодня видела в наших коридорах. И знаете, не могу не заметить, только девушка с такой волшебной, теплой аурой могла спеть о расставании и пожелать новому бывшему и теплого дома, и большой любви вот настолько искренне. Но когда подпевает ей сама Татьяна Буланова, легенда нашей российской эстрады, ну вот тогда получается вот

Такая песня, которую хочется слушать снова и снова. Прям до мурашек. Девчонки, какие вы молодцы. Спасибо вам за эту песню. По-девичьи. Спасибо. Артур Пирожков подхватывает музыкальную эстафету. Ну, этого парня мы всегда ждем с распахнутыми объятиями.

0: что ж, погода. Она, к счастью, довольно приятная. Плюс 12 в Москве, пасмурно, осадков не ожидается. А завтра и вовсе синоптики прогнозируют солнечный денек. Западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферная чуть ниже нормы. К этой минуте 739 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на госуслугах. В частности, нужно продумать новые условия для входа в систему и

тебе от рыцаря Айвенга. Улыбайся чаще, твоя улыбка, как лучик солнца, озаряет Млечный Путь. Какая красота! Я думаю, что вот в 21 веке, в сумасшедшем, казалось бы, когда ни секунды лишней ни у кого, место романтики все-таки есть. Любовь пишет: всем привет из Мордовии, пламенный привет моей дочурке Аленке. Люблю тебя, моя хорошая, выздоравливай скорее, знай, что ты лучшая. Это мама пишет. Ну что, давайте-ка еще раз пожелаем крепкого здоровья всем тем, кто приболел. Пусть сезонные хвори обходят вас стороной. Танюшка пишет: огромный привет любимому мужу, доченьке. Вы весь мой мир, мой свет, моя жизнь. Я вас люблю, пишет мама Таня. Большой привет моим любимым в город Шуя, Зыковым, Алексею и Леночке. Доставлено. Танюша, а

ведущий, ни за что не поверите. У меня самый кошмарный кошмар – это когда перед тобой есть пульт, а на нем нет кнопочек. А самый радостный сон – это когда мы празднуем Новый год в студии Русского радио. Вот иногда бывают такие яркие камбэки. Это действительно просто чудо. Привет, любимая русская. Хочу передать наилучшие пожелания Антонову Василию. Он сегодня трудится, у него сутки впереди. Ждем домой. Хочу сказать сынуле Антонову Юрию, что очень его люблю и желаю завтра прекрасной поездки, хорошего отдыха. Дорогая Оксаночка, вам и близким вашим большой привет. А Светлана из Сочи всем передает большой привет. Даша, также наилучшие пожелания. Текс, дорогие мои, не забывайте указывать полные имена ваших родных близких, а то сплошные какие-то у нас подпольные клички, так не пойдет. А Михаил Владимирский пишет: большое спасибо за позитивный эфир. Михаил, вам тоже большое спасибо. Вместе с вами передаю привет и многочисленным друзьям. Всем желаю хорошей, удачной рабочей среды. Дорогой Михаил, вам также желаю трудиться и отдыхать с удовольствием. Ну что, друзья мои, пишите 916-003-105,7 сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках.

Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Людмила Агафонова-Белицкая передает привет всей команде «Русского». Илье Крылову привет, да, он займет мое место в студии сразу после полуночи, здесь вы правы. Антон Кравченко с возвращением из отпуска. Всем мира, счастья, добра, навеки ваша Людмила. Людмил, привет и доброго вечера. Павел Кучеров пишет, да, сегодня на улице погода была не очень приятная. Слушаем прекрасную музыку на русском, настроение становится светлым и радостным. Всем друзьям всего самого хорошего, дорогой Павел, и вам всего наилучшего, самого доброго вечерка. Роман Шишкин мне желает

0: Изрядная порция романтики в нашем эфире – это «Бурито и елка». Эта песня в моем персональном плеере всегда занимает отдельное теплое местечко. Виктория пишет: «Передаю привет портному Алексею Николаевичу от жены, дочки и Байтика». Но это, видимо, домашний любимец. Вот уж не знаю, кот или пес. «Любим и ждем». Именно такими словами Виктория заканчивает письмо. А Юля, приветствую вас. Посмотрите, какая красота на небе. Сам сфотографировал. Передаю привет, как всегда, на мою малую родину, Республика Карелия, город Петрозаводск. На связи наш постоянный слушатель Дэн. Дэн, потрясающие фотографии. Северное сияние во всей красе. Действительно, романтично и здорово. Рудик пишет: «Ириночка, ты лучшая. Ты достойна всего самого-самого. От Кавказа большой привет. Ты самая прекрасная на свете. Люблю тебя. Передаю большой привет всем слушателям, всем родным и близким, всем, кто меня знает. Всем добра, счастья, здоровья, отличного вечера и всей Москве и Балашихе большой привет». Это Танечка из Балашихи пишет: «Танюш, вам, как всегда, спасибо. Спасибо за улыбки, за ваш позитив. Всем слушателям теплый морской привет из города Сочи, как вы уже, наверное, догадались, от прекрасной Аллы. Ну и прекрасного осеннего музыкального настроения. Дорогая Аллочка, за улыбки, за приветы огромное спасибо».
1: Стол заказов Русского радио.

0: Хмурно, осадков не ожидается. Западный ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферная чуть ниже нормы. К этой минуте 738 миллиметров ртутного столба. Хорошей погоды и настроения.
1: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: В фитнес-клубах выросла доля посетителей старше 40 лет. Те, кому от 30 до 54, составляют почти 60% клиентов. А тех, кому больше 40, около трети. Увеличилась и доля клиентов старше 60 лет. При этом доля посетителей от 20 до 29 лет, напротив, снизилась. Эксперты говорят, что молодежь сохраняет интерес к физической активности, чаще выбирая бег, студии и самостоятельные тренировки. Вернусь буквально через час.
1: Новости на русском.

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
0: Давай жить.
1: Я беременна.
0: Давай поженимся.
1: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
0: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
3: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: комфортная погода, около 20 градусов тепла, и да, есть чему позавидовать. Но у нас в столице хоть без дождей, и на этом спасибо Небесной канцелярии. Мы здесь на русском, как всегда, приглашаем вас на светлую сторону. У нас плюс 25 и вечное лето, независимо от того, что показывает календарь. А совсем свежая вещица от группы «Моя Мишель» совсем скоро, потом «Шура» с хитом «Без срока давности», про летние дожди, которые шумели-шумели, да и отшумели.
1: Русское радио.

Дорога к вам была долгой, но я к вам все-таки пришла. Это было невероятно смешно. И вот сейчас я вспоминаю и думаю, да, действительно забавно. А спасибо вам, друзья мои, за теплый прием, который вы мне тогда оказали. И вот примерно тот же градус чувств у нас сохраняется и сегодня. Может быть, даже немного жарче стало. За теплую компанию, за хорошие песни, за классное настроение. Благодарю всех вас и моих коллег. Впрочем, прощаться пока рано. До полуночи с вами.

нефть, начать тушение до снижения интенсивности пламени не представляется возможным. Ближайшие пляжи закрыты. Власти попросили местных жителей не выходить на улицы и закрыть окна из-за сильного дыма. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщили в мэрии. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Читали, фильм посмотрели, музыку послушали, и везде можно подпитаться эмоциями прекрасными. И надеюсь, у нас они с вами будут на протяжении этих 7 часов, которые мы вместе проведем. Как говорится, от заката до рассвета. А вот и он, «Алый закат» Сергея Лазарева. Давайте слушать его песню. Ну и напоминаю, как меня зовут.
2: На русском радио Илья Крылов.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: И на зло судьбе разлучим.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Аня Семенович, как чуткая, заботливая женщина, все готова отдать своему лучшему, любимому мужчине. А когда она приходит на русское радио дембельский альбом провести, столько мужчин у нее здесь ходит в поклонниках, и каждому надо время, конечно же, уделить и помочь. Кому сослуживцев отыскать, кому привет в армию передать, а сколько ребят ждет приветов от Ани в воинских частях, что одного дембельского альбома как-то, согласитесь, маловато будет. Вот мы и решили удвоить счастье общения с Аней Семенович. И поэтому теперь и в субботу тоже будет дембельский альбом с 8 до 9 утра по Москве. И в воскресенье также на своем привычном месте с 8 до 9 по столице. Надеюсь, эта новость вас порадовала. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Давайте посмотрим в метеокарту дня сегодняшнего. Узнаем, какая погода ждет нас в Москве. Утром сегодня будет +11, без осадков. Днем ясно.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: До 15 тепла, вечером 12 выше нуля, ну а потом уже в ночь со среды на четверг плюс 8 градусов. Прямо сейчас в Москве 12 тепла.
2: Все будет хорошо.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия». Жать, но мать судьбы.

0: Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Для всех без исключения свою работу начинает стол заказов. И вы его, конечно же, главные герои. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе Русского радио в комментариях и на номер 8-916-003-105.7 отправляйте свои сообщения. Илья Крылов у микрофона, это я. Поехали! Доброй ночи, Русское радио! Пламенный привет вам из Южной Кореи. Всегда вас слушаем здесь. Передайте привет, пожалуйста, Вове, который на рыбалке, чтобы наловил рыбы на котлеты рыбные. Вам отдельное спасибо, что вы есть. От Алекса был этот привет. Алекс, ловись, рыбка большая, прибольшая в Южной Корее. Дальше от Есении послание. Доброй ночи. Пусть всем вам приснятся самые лучшие сны. Спасибо. От Оксаны из города Новосибирска привет. Русское радио, дорогое, любимое. Хотелось бы поздравить с днем рождения дорогого человека Наталью Камышину, пожелать ей всего самого наилучшего, счастья, успеха во всем и, конечно же, огромного здоровья. С любовью к вам, Оксана. Пишите все, кто к нам присоединился. Давайте еще раз номер напомню. 8-916-003-105.7.
2: На Русском радио «Стол заказов».

У кого дожди, а у нас солнце, потому что русская на полную катушку, да еще и стол заказов идет. Привет, Илья Крылов, душевно, сердечно вам рада. Благодарное спасибо за теплый, прекрасный, позитивный музыкальный хулиганистый эфир. Сочинский теплый морской бриз и сочинский красочный алый закат всегда музыкально удовлетворены, довольны и радостны вашим стараниям. С уважением, любовью, Алла, город Сочи. Аллочка, спасибо огромное. Привет, Русское радио, сестре Арине, папе Сереже и мамочке Юле, бабушке Гале. Большой привет. Мы едем есть мороженое. Всем хорошей ночи. Ваш Денис из Щелково. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения наш

коллегу магазина «Магнит», город Белгород, Валерию Мамедову. Пусть исполняются все мечты, счастье, здоровье. Целуем, обнимаем крепко-крепко коллектив магазина. Еще Юля пишет: доброй ночи, привет всем жителям Брянщины, мирного неба и хорошего настроения.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: 2:14 в ночной Москве. Продолжаем стол заказов на Русском. Илья, привет, хорошего дня. Рада тебя слышать. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, мой город, уважаемые слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Хорошего дня и продуктивной всем среды своим пациентам. Я желаю отличного настроения Ольге Матвеевой и Екатерине. Привет, солнечный привет Аллочке из Сочи, огромный отдельный. Дальше Сергей пишет, Русское радио, здравствуйте, доброе утро. Доченька попросила разбудить ее. Делаю это с вашей помощью. Просыпайся, моя красотулька, и собирайся в школу. Хорошего, плодотворного тебе дня. И не забывай.

забудь разбудить Кирилла Кузбасс, Новокузнецк. Дальше от Елены послание. Илья, доброй ночи. Здравствуйте, Елена. Я с вами, я в Адлере, мне супер. Вам и всем отличной ночи. Зажигаем дальше. Ночь у нас действительно прекрасная.

Мальчишки, девчонки, а также их родители, на русское радио попасть вы не хотите ли? Двери стола заказов открыты. Забегайте в Макс, в комментариях последнего стола заказов оставляйте письма, а также в ВК, в Одноклассниках. Ну и номер для мессенджеров, давайте я вам напомню, 8-916-003-105-7. С годовщиной свадьбы поздравляю семью Ганичевых, Сергея и Анастасию из Заволжья. От всей души счастья, здоровья вашей семье, огромной любви, мудрости через года. Обожаю вас. Ленурик из Заволжья написала это послание. Маргарита Михайловна черкнула: «Доброй ночи, Русское радио. Передайте привет любимому мужу Дмитрию. Хорошей дороги ему пожелайте». Пожелали. Передайте привет и поздравьте прекрасного, доброго, душевного учителя с днем рождения. Это Оксана Васильевна. Всего самого наилучшего. Здоровья, мира, добра. 6-й Д-класс Сертолова от Екатерины это было. Наталья из Калининграда пишет: «Привет Саше и ведущему Русского радио. Оставайся таким же». Остаюсь таким же и буду таким же дальше. Сергей поздравляет президента России Владимира Путина с днем рождения. Желает здоровья. Коллектив тепличного комплекса Гусиноозерского, Республика Бурятия. Русское радио присоединяется. Ну и еще, конечно же, сегодня нашего президента мы на русском поздравим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Это «Стол заказов», русское радио. Продолжаем дальше. Прекрасному городу своему Костомукше передает привет Андрей Комлик. Дальше Нина пишет Екатерине Михайловне и Татьяне Витальевне. Центр образования 18-16, город Москва. Спасибо вам, наши лучшие классные руководители. Дальше привет летит коллеге Семену Пантелееву, самому трудолюбивому коллеге. Спасибо, что ты у нас есть, от коллектива это было. Здравствуйте, русское радио, у моей мамы Ольги Николаевны. Сегодня юбилей, 70 лет. Поздравьте ее, пожалуйста, мамочка, 70-летием. Пусть каждый день будет таким же теплым, светлым, как твоя улыбка. Здоровья тебе, родная, и долгих-долгих лет жизни. Твои дети и внуки. Из Новосибирска прилетело это прекрасное поздравление. Русское радио присоединяется. Ольга Николаевна, вас любят, уважают, обожают. И пусть так будет всегда и во всем. Планово-экономический отдел филиала «Южный». Привет вам, пусть неделя будет четкой, как план, а результаты выше самых смелых прогнозов. Пусть в вашей жизни будет столько гармонии, сколько в идеальном балансе. Всю эту красоту отправила коллега Юля на русское.

0: счастливым. Это правда. Столько классных писем отправили на русское в стол заказов. Я, Крылов Илья, читаю скорее. Мама Катя пишет, она же Екатерина Винокурова. Доброе утро из Иркутска. Доченьки Яне Винокуровой большой привет. Едем в школу, слушаем русское радио. Хорошего дня и настроения вам, девчонки, привет от меня и от всех. Добрый час вам, Илья. Мне приятно, что я могу всем своим друзьям передать огромный привет на русском радио. Не пропадайте. И вам, Илья, тоже привет. Желаю шикарной осени. Светлана Перова, вам тоже прекрасной осени золотой. Доброй ночи, русское радио. Илья, вы супер. Спасибо большое. Стараюсь. Один позитив. Это точно. Не без этого. Всем, кто слушает русское радио, привет от Аллы Орловой из Приморья. Дальше. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, наш коллектив фабрики алюминиевого профиля с днем рождения. Мы маленькие, нам стукнуло всего 12 лет. Но вы же растете. Потом будет 13, 14, а там и 20, и 40, и 50. С уважением, девчонки Зоя, Лиза, Света, Люба и многие-многие другие. Дальше от Виктории послание. Доброго утра. Поздравьте, пожалуйста, коллектив межрайонного филиала Краевой центр социальной защиты населения с началом нового дня. Терпения вам и успехов в работе. Доброе утро, русское радио. Любимая невестка Наталья мне подарила двойняшек. Мальчики, спасибо вам. Здоровья. Люблю их. И трижды я бабуля. Елена, поздравляем вас, бабулечка вы наша, красотулечка.
1: Стол заказов русского радио.

я такая в цвете в любое время года, на малюткой планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: чтобы полосы черные цвет свой поменяли, надо просто слоган русского радио вспомнить, и все будет хорошо. Это «Стол заказов», ночной выпуск, ну, если живете вы по московскому времени, а у них уже утро, у них свое время, красивое Забайкалье. Туда отправляемся, доброго осеннего утра, Илья, привет коллегам Анне и Наташе, готовимся к селектору. Всем хорошего и позитивного денечка, отличного настроения и только ярких эмоций Светлана из Забайкалья пожелала. Света, вам привет. Дальше Анечке, любимой, передайте привет. Надеюсь, что у нее на работе все будет хорошо, написал Женя. Максим продолжает. Ксюша из Оскола, ну, то есть старого Оскола. Не грусти, все будет хорошо. Я тебя люблю, у нас все будет шикарно с тобой. От Артема вижу послание. Передайте привет Денису Черцеву в город Магадан. Сидит, грустит. Денис, не грусти, скоро все наладится. И твоя любимая будет рядом с тобой. А может быть, они сыграют свадьбу? У меня и песня для этого уже готова.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: По дороге едем к сыну из Пятигорска в Краснодар. Сын начинает самостоятельную жизнь. Переживаем очень, как он там будет. Мама и папа, все будет хорошо, не переживайте. Сын, ну а ты там будь молодцом, пожалуйста. Родителей не подведи своих. Договорились? Ну все, по рукам. От Крис привет. Русское радио. Хочу передать привет мужу, который сейчас находится в рейсе. Очень ждем его домой. А также привет всем читинцам. Хорошего дня. От Юрия Крутильникова привет автосервису 9 Авеню. И еще от Маши вижу я послание. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио. Передаю пламенный привет семье Голиковых, особенно любимому Мишеньке, папе Сереже и маме Тане. Папа, я очень рада, что вы улыбаетесь и смеетесь. Мамочка Таня, не грусти и выздоравливай. Это очень важно, действительно, чтобы все наши родители, все наши дети, близкие друзья были живы и здоровы.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.